Bergomi, Baresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Basualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada Vehichita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip, Van Basten, McCoist, McCrish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Каясо, Ескобар, Альварес, Оларти, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зуби, Зарета, Хесле, Ройтер, Огенталов, Фелер, Велитбарски, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.